engineer of Tehran. Она тебе завола, Томаш, она тебе чувля палите мирна, сако рушила, она не пелете. Она тебе со Томаш. Какова она тебе? Он из кошела, он дели она тебе завла, поска ми бешела, антро милела. Он нико пелете на вела, цало ти как хино феймас, а ла буро мале, а сако рушила. Jedině pipi jako bebe, rapa, rapa, re. Ho, ho, ho,